«Говорит Москва». Работают все радиостанции Советского Союза.